0: слушаете Компас FM.
1: Я сочиняю роман, мужчина всей моей жизни. Иду по вечному кругу.
0: Компас FM.

Реклама на Компас FM. Рабочий день закончился? Тогда поехали! Включайте Компас FM и наслаждайтесь комфортом по дороге домой. Информация о пробках, свежие новости и только любимая музыка. Поехали! Вечер вместе с Компас FM. Слушайте в будни с 16.30 до 19.00 на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве и Витебске без осадков, а в Минске кратковременные дожди, возможно, гроза. Температура воздуха в этих городах прогреется до 27-29 градусов со знаком плюс. Меня зовут Павел Суринов, дальше на Компас FM, только песни, с которыми всегда по пути.

0: Виражи.
1: Это радио Компас FM. Компас FM. Всегда по пути.
2: Без тебя меня нет. Что это значит? Выключается свет. Что ты наделал?
1: Вы слушаете Компас FM.

0: Погода на Компас-ФМ.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве и Витебске без осадков, а в Минске кратковременные дожди, возможно, гроза. Температура воздуха в этих городах прогреется до 27-29 градусов со знаком плюс. Меня зовут Павел Суринов, дальше на Компас-ФМ только песни, с которыми всегда по пути.

0: называется «Погружающая медиа-выставка», которая проходит в Доме экспериментального искусства. Это масштабный арт-проект, и ему нет аналогов в СНГ. Здесь соединили бетон, 500 тонн воды, живую природу, искусство и технологии. Вы побываете в помещении, которое выглядит как новая планета. Рядом шумит водопад, где-то идет дождь, просыпается вулкан и распускаются цветы. Вы покатаетесь на лодках, пройдете по воде, порисуете на песке и напишите себе письмо в будущее. Полное погружение и естественность атмосферы. Никакие слова не опишут тех ощущений, которые там можно испытать, лучше один раз увидеть. Выставка «Небо-река. Планета после шума» работает со среды по воскресенье до 9 вечера. Стоимость билета от 30 до 58 рублей в зависимости от возраста и дня недели. Планы на вечер строим каждый будний день в 7.10 и в 9.40 на Компас FM. Меня зовут Дарья Ветрова, и я уверена, что для хорошего отдыха главное не повод, а те, кто рядом.
1: Планы на вечер. Реклама на Компас FM. Радио «Компас FM» знает, как вы любите выходные. Для тех, кто ударно трудился всю неделю, каждую пятницу и субботу

90-х. Слушайте в пятницу и в субботу в 19:30 на Компас FM 102.5 FM в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: На часах 7.29, 11 июня. Знаете, есть такой мужской скилл. К четвергу уже понимать, что из плана на неделю ты точно успеешь, а что красиво перенесешь на понедельник. И вот этот внутренний голос, который говорит: «Да ладно, и так сойдет». И его надо иногда задавить волей прямо сегодня, потому что пятница будет короткой, ну а совесть длинной. Кофе, ключи, вперед! У вас все под контролем. Меня зовут Наталья Егорова, и вот наши музыкальные планы на ближайшие полчаса. Совсем скоро Юлия Савичева.
1: И мне никогда не надоест покорять тебя, как Эверест. Хорошо там, где мы есть. Хорошо.
0: Перед этим появится Джордж Харрисон.
2: I got my mind set on you.
0: Ну а раньше всех ждем Чичерину.

0: Всех ждем в нашем эфире, как только я проверю дорожную обстановку.
1: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве, Витебске и Минске дороги свободны.
1: Дорожный компас. Реклама на Компас-ФМ.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.

0: Buzz FM.
1: Сегодня четверг, тот самый момент, когда выходные уже чувствуются, но работа еще не отпустила. Лучшее, что можно сделать сейчас, это включить драйв, но не на износ, а с кайфом. Одно важное дело до обеда и день ваш. На связи Наталья Егорова. Всем, кто уже в пути или только заводит мотор, ровных дорог и понятных задач. Вы слушаете Компас FM, и сейчас музыка. Совсем скоро Юлия Савичева. Перед этим ждем Джорджа Харрисона, но раньше всех ансамбль «Изумруд и Чаев». Всех ждем сразу после программы «Здоровый день», в которой Михаил Громов расскажет, какие продукты мешают работе нашего мозга. Узнаем подробности сразу после дорожной информации.
0: Дорожный компас.
1: И Яндекс.Карты мне подсказывает, что в Могилеве крупных затруднений нет. В Витебске скопились автомобили на проспекте Черняховского у пересечения с Московским и на улице Ленина у пересечения с Замковой. В Минске уже 2 балла. И вот где пробки. На Шаранговиче от Якубовского и Максима Горецкого в обе стороны. На Долгиновском тракте от Орловской до Пригородной.
0: Дорожный компас. Для детей старше 16 лет. Здоровый день. На Компас FM.
2: Здравствуйте, это программа «Здоровый день». Ежедневно рассказ о том, как оставаться здоровым в мире стресса и быстрого ритма жизни. В студии я, Михаил Громов. Сегодня я расскажу о продуктах, которые мешают нормальной работе нашего мозга.
0: «Здоровый день».
2: Все мы знаем, что орехи, жирная рыба, черный шоколад, брокколи и черника улучшают настроение и кровообращение мозга. Однако есть и такие продукты, которые не только снижают умственные способности, но и способствуют набору лишнего веса. Среди них на первом месте алкоголь. Регулярное употребление горячительных напитков уменьшает объем мозга и мешает процессу образования нейронов, то есть самих клеток мозга. Человек становится раздражительным и нарушается сон. Также страдает нервная система. Возрастает нагрузка почти на все внутренние органы и особенно сильно на мозг и сердце. Не меньше вред приносят газированные лимонады, энергетические напитки, а также соки и морсы из пакета. Частое употребление поможет не только поправиться, но и поглупеть. Большое количество сахара, красителей и ароматизаторов увеличивают риск болезни Альцгеймера, сахарного диабета, гипертонии и язвы желудка. Чтобы держать под контролем тело и мозг, перейдите на несладкий чай, домашние компоты, свежевыжатые соки и минералку. Следующие в списке – рафинированные углеводы или попросту сладости. Кроме большого количества сахара, булочки, пирожные, конфеты и шоколадные батончики являются быстрыми углеводами. Быстрые углеводы быстро перевариваются и приводят к резкому скачку сахара в крови. На время вы даже почувствуете прибавку силы и повышение тонуса. Однако уже через полчаса уровень сахара упадет ниже того, который был до того, как вы съели любимый круассан или пончик. Итог – усталость, рассеянность. Внимание, ухудшение памяти и настроения. Кроме того, такие продукты содержат большое количество трансжиров, которые снижают когнитивные функции мозга, а также вредны для сердца, печени и поджелудочной железы. Вред от постоянного употребления рафинированных углеводов показали исследования американских медиков. Так, студенты, которые на протяжении месяца употребляли продукты, богатые рафинированными углеводами, в контрольных тестах показали худшие показатели памяти и интеллекта. Конечно, ничто не сможет заменить праздничный торт на день рождения. Но не стоит устраивать этот праздник каждый день. В конце концов, привычные сладости можно заменить сухофруктами. На этом все. С вами был я, Михаил Громов, и программа «Здоровый день». Ежедневный рассказ о том, как оставаться здоровым в мире стресса и быстрого ритма жизни. Слушайте в будни в 7.40 и 16.25, а еще в выходные на Компас FM.
0: «Здоровый день». Реклама на Компас FM. Что происходит в мире машин, знает Компас FM. Слушайте автоновости и узнавайте о важных событиях из сферы авто. Каждый будний день в 8.40 и 17.25 на Компас FM. 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: часах почти 8. Сегодня 11 июня, четверг. Вы слушаете Компас FM. Меня зовут Наталья Егорова. Впереди у нас свежие новости. Что случилось в мире, пока мы спали, узнаем буквально через несколько секунд. Но пока ждем Ольгу Березовик. Расскажу, кого послушаем совсем скоро. Это будет группа «Браво».
1: Я не знаю, где еще на этом свете есть такая же весна.
0: Чуть раньше споет «Европа». Ну а перед этим Владимир Кузьмин. Всех ждем в эфире после выпуска новостей. Ну а прямо сейчас «Дорожный компас».
2: «Дорожный компас».
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве крупных затруднений нет. В Витебске скопились автомобили на улице Замковой у пересечения с Ленина. В Минске пробки. На Шаранговича от Сухаревской до Якубовского 14 минут. На Шаранговича от Якубовского до Горецкого. На Долгобродской от Уральской до Ботанической. На Сурганова от Якуба-Колоса до проспекта Независимости.
2: Дорожный компас. В Минске 8 часов.

0: студии Ольга Березовик, и сейчас мы узнаем актуальные новости. Доброе утро, Оля. Что нового произошло в мире?
1: Доброе утро, Наташа. Сейчас расскажу о ситуации с электричеством в Нидерландах и о новой выставке в Минске.
2: Новости на Компас FM.
1: Нидерланды не смогут покрывать внутренний спрос на электричество к 2030 году, пишет Белт. А по словам специалистов, в стране будет дефицит электроэнергии. Такие прогнозы связаны с увеличением количества электромобилей и с электрификацией различных отраслей экономики. Ну а местное правительство рассматривает предложение отправлять потребителям экстренный сигнал, если электросеть окажется перегруженной. По их данным, проблемы будут утром и вечером в зимние месяцы, когда потребляется больше всего электроэнергии. Прямые линии Мингорисполкома и районных администраций пройдут в субботу, пишут Минск Новости. Так, с 9 утра и до полудня горожане смогут задать свои вопросы управляющему делами Мингорисполкома Анне Метельской. Также у граждан будет возможность пообщаться с представителями руководства районных администраций. Ну а номера телефонов можно найти на сайтах администрации города. Занятия с командирами механизированных бригад западного и северо-западного оперативных командований, десантных бригад, сил спецопераций, вооруженных сил, а также с начальниками организационно-мобилизационных отделений и военной академии проходят на полигоне 19-й отдельной гвардейской механизированной бригады, сообщили в Минобороны. Командиры выполняют нормативы по вождению и стрельбе из боевых машин, а также показывают навыки огневой, тактической и физической подготовки. И последнее. Музей наивного искусства открылся в столичной Арена-Сити, пишет Минск Новости. Такое творчество лишено иронии, сарказма и сложных концептуальных подтекстов. Его отличают доброта, искренность и беззаботность. Там собрали работы художников, самоучек со всего мира. А еще в галерее постоянно проходят мастер-классы, книжные клубы и занятия по рисованию.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве и Витебске без осадков, а вот в Минске возможен дождь с грозой. Температура воздуха в этих городах до 29 градусов со знаком плюс. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: FM.
1: Европа, их гимн вселенского масштаба. Конечно, в четверг утром финальный отчет чаще всего означает 10 минут до совещания. Но пусть эта песня поднимет настроение даже в четверг утром. Слушаем радио Компас FM, которое продолжает будить вас хорошей музыкой. И прямо сейчас расскажу, кого ждем совсем скоро. Это группа «Браво», перед этим Майкл Джексон и Пол Маккартни. Ну а раньше всех «Танцы минус». Прямо сейчас программа «Дело техники», в которой Михаил Громов расскажет про наушники с искусственным интеллектом. Узнаем подробности сразу после дорожной информации.
0: Дорожный компас.
1: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве крупных затруднений нет, в Витебске тоже дороги свободны, в Минске 4 балла, и вот где придется постоять. На Шаранговича от Сухаревской до

0: названием Drops по функционалу напоминает умную колонку. Алиса также отвечает на простые вопросы, может найти какую-то информацию в интернете. Но в отличие от колонки, ответы в наушниках формируются в сокращенном формате для простоты восприятия. Главное нововведение – раздел «Моя память». Опцию можно использовать как ежедневник. Например, можно записать код домофона или день рождения коллеги и попросить напомнить. Все разговоры и просьбы можно прочитать в разделе «Моя память» в приложении Alisa AI. Один из главных плюсов в том, что голосовой помощник работает без подключения к интернету и хорошо понимает русский язык. В этом случае функционал обрезается, однако остается возможность переключать песни, ставить на паузу, отвечать на звонки и так далее. А еще в новинке есть защита от влаги и гибридное шумоподавление. Одного заряда батареи хватает примерно на 5 часов работы, а вместе с кейсом до 30. Яндекс Дропс появится в продаже в Беларуси 16 июня по цене 349 рублей.
1: Дело техники.
0: Смартфон, который невозможно взломать, сделали российские инженеры лаборатории Касперского. Безопасность личных данных обеспечивается тем, что устройство работает на российской аппаратной платформе и использует собственную закрытую операционную систему. На презентации рассказали, что новинка не опирается на Android и не относится к экосистемам Apple, Huawei или Samsung. Основными пользователями должны стать госслужащие, для которых защита от шпионажа и утечки важной информации на первом месте. Касперский уточнил, что уже выпустили несколько десятков тестовых экземпляров. Когда смартфон выйдет на коммерческий рынок, пока неизвестно. Технические характеристики и стоимость гаджета глава компании не уточнил. На этом все. Меня зовут Михаил Громов, а это было «Дело техники». Слушайте каждый будний день в 8.10 и 10.10, а еще в выходные на Компас FM.
1: «Дело техники». Реклама на Компас FM. Рабочий день закончился? Тогда поехали! Включайте Компас FM и наслаждайтесь комфортом по дороге домой. Информация о пробках, свежие новости и только любимая музыка. Поехали! Вечер вместе с Компас FM. Слушайте в будни с 16.30 до 19.00 на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

8.30 на часах в студии. Четверг, 11 июня. До пятницы половина рабочего дня. Погода шепчет: возьми зонт, но солнце будет. Но пока дожимаем рабочие задачи. Кофе черный, план четкий. Оставайтесь на Копос FM. Меня зовут Наталья Егорова. Через 10 минут утренний гороскоп. Ну а пока слушаем музыку. И вот кто составит нам компанию в ближайшее время. Это группа

0: Но раньше всех Наутилус Помпилиус. Ну а прямо сейчас дорожный компас.
1: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве и Витебске крупных затруднений нет, в Минске 4 балла. И вот где придется постоять, на МКАД от Притыцкого до Каменной Горки 8 минут, на Шаранговича от Сухаревской до Якубовского 15 минут, на Долгобрудской от Уральской до Ботанической 6 минут, на Ленина от Интернациональной до Кирова 4 минуты.
1: Дорожный компас. Реклама на Компас FM. Новости бывают разные. Серьезные, скучные, грустные.
2: А бывают
1: народные. Народные новости. Слушайте небанальный рассказ обо всем, что происходит вокруг. В 9.10 в будни. А еще в выходные на Компас FM. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: FM.
1: Итак, время короткого гороскопа на сегодня. Овны, утром рывок, после обеда тормоз. Лучшее дело одно, но большое. Тельцы, даешьте спокойно второй завтрак. Начальник подождет, а вот кофе не пролейте. Близнецы, идея сверкнет, запишите. Сегодня ваше оружие, стикеры на мониторе. Раки, эмоции в сторону, отчеты на стол. Вечером обнимите семью, ну а пока работа. Львы, сегодня вы в ресурсе. Не тратьте харизму на споры с бухгалтерией. Придержите для пятницы. Девы, перфекционизм хорошо. До обеда отлично, ну а после уже вредно. Весы, колебания ваш враг. Решение за 5 минут, иначе совещание съест ваш день. Скорпионы, ваша проницательность пугает коллег. Используйте во благо. Стрельцы, отложите подвиги на выходные. Сегодня рутина, в ней тоже есть дзен. Козероги, план на день уже в голове. Действуйте, звезды разрешают наказать лентяя. Водолеи, гениальная мысль придет, запишите на телефон, не потеряйте. Рыбы, интуиция орет, проверьте цифры дважды. И не соглашайтесь на лишнюю встречу, плывите по течению. Совет для всех: утро на рывок, вечер на отдых, ровный день – ваша победа. Меня зовут Наталья Егорова, прямо сейчас расскажу, кого ждем в эфире Компас FM. Совсем скоро группа «Добро», перед этим «Опус», ну а раньше всех услышим в воскресенье. Ну а буквально через несколько секунд программа «Автоновости», в которой Павел Суринов расскажет, автомобили каких марок чаще всего становятся долгожителями. Узнаем подробности, как только я проверю дорожную обстановку.
0: Дорожный компас.
1: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве и Витебске крупных затруднений нет. В Минске 4 балла, и вот где придется постоять. На МКАД от Мазурова до Каменной Горки 17 минут. На Шаранговича от Сухаревской до Якубовского 15 минут. На МКАД от Франциско Скорины до Дачной 3 минуты.
0: Дорожный компас. Для детей старше 16 лет. Автоновости. На Компас FM.
2: Привет, меня зовут Павел Суринов. Сегодня расскажу, автомобили каких марок чаще всего становятся долгожителями, и о новом электрокаре Mitsubishi. Это автоновости на Компас FM. Аналитическое агентство IC Cars выяснило, машины каких брендов с наибольшей вероятностью преодолевают рубеж в 400 тысяч километров пробега. Специалисты изучили данные более 174 тысяч автомобилей. В лидерах исключительно японцы. Первое место с огромным отрывом занимает Toyota, почти 18% ее машин пересекает эту внушительную отметку. Следом идут Lexus с показателем 12,8%, Honda с почти 11% и Acura чуть больше 7%. В аутсайдерах оказались Jaguar, Mini и Maserati. Ровно 0 шансов доехать до этой отметки. Land Rover набрал 0,1%. Даже именитые Audi, BMW и Porsche, а также корейские Hyundai и Kia получили меньше 1%. Tesla показала средний по рынку результат около 5%, что довольно неплохо для молодого бренда электрокаров. Эксперты отмечают, что дорогие автомобили реже доживают до таких пробегов вовсе не из-за брака, а просто потому, что их меньше эксплуатируют. В массовом же сегменте к бессменным Toyota и Honda присоединились американские GMC, Chevrolet и Mazda.
0: Автоновости.
2: Компания Mitsubishi представила новый электромобиль под легендарным именем Eclipse. 90-е нулевые так называлось относительно доступное купе со спортивным характером, которое стало настоящей иконой эпохи. Правда, новинка имеет очень мало общего с предшественником. По сути, это прилицованный Nissan Leaf нового поколения. Происхождение машины компания не скрывает, но подчеркивает, что электрокар получил ряд уникальных деталей. Оригинальную радиаторную решетку, слегка доработанную светотехнику и собственный задний бампер. Интерьеры технические характеристики держат в секрете, но если ориентироваться на донора, то Nissan Leaf комплектуется моторами мощностью 177 или 218 лошадиных сил и способен проехать без подзарядки более 600 километров. Пока новинка анонсирована только для рынка США, где поступит в продажу уже этой осенью. В Mitsubishi добавили, что Eclipse станет частью стратегии бренда до 2030 года. Такими были новости мира авто. Слушайте каждый будний день в 8.40 и 17.25. А еще выходные на Компас FM.
0: Автоновости. Реклама на Компас FM. Что если каждый ваш день станет здоровым? Компас FM знает, как в мире стресса и быстрого ритма жизни сохранить себя и свое здоровье. Здоровый день. Слушайте в 7.40 и в 16.25 в будни. А еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

что я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.
1: На часах.

Почти 9 утра, с вами утро четверга, вы слушаете Компас FM, меня зовут Наталья Егорова. Самое время проснуться окончательно, сделать звук погромче и зарядиться настроением на весь день. Через несколько секунд свежие новости к этому часу, ну а пока ждем Ольгу Березовик, расскажу о наших музыкальных планах на ближайшие полчаса. Вот кого услышим мы очень скоро, это будет Сергей Трофимов.

0: Ну и раньше всех прозвучит високосный год.
1: И чтобы она не скрывала, и какой бы я ни был гад, ей хочется остаться рядом.
0: Прямо сейчас «Дорожный компас».
2: «Дорожный компас».
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве и Витебске крупных затруднений нет, в Минске 4 балла, и вот где придется постоять. На МКАД от Шаранговича до Каменной Горки 22 минуты, на Шаранговича от Сухаревской до Якубовского 15 минут, на Лобанка от Мазурова до Притыцкого 8 минут, на МКАД от Франциска Скорины до Дачной 3 минуты.
2: Дорожный компас. В Минске 9 часов.

0: студии Ольга Березовик. Доброе утро, Оля. Что нового нам расскажешь?
1: Доброе утро, Наташа. Сейчас я расскажу, о чем заявили в Польше, когда начнется чемпионат мира по футболу.
2: Новости. Новости. На Компас FM.
1: Польша выступила против передачи Украине средств из Фонда мира Евросоюза, пишет СБ «Беларусь сегодня». Об этом заявил замглавы польского оборонного ведомства. По его словам, Варшава будет до конца отстаивать 500 миллионов евро из этих средств, которые ей полагаются. Кроме того, он обвинил Брюссель в попытке изменить правила во время игры. А вот Берлин, по данным дипломатического источника польских СМИ, продвигает идею направления средств из Фонда мира ЕС Киеву, поскольку там не считают несколько сотен миллионов евро значительными для себя. Максимальный балл на централизованном тестировании по профильным предметам получили 129 абитуриентов, пишут Минск Новости. Так, больше всего 100 бальников по иностранному языку, их 79 человек. Далее идут математика, биология, химия и обществоведение. Ну а в Минобразовании напомнили, что резервные дни ЦТ – это 18, 20 и 22 июня. Все участники получат бесплатные СМС с результатами. Начальник Генштаба Вооруженных сил проведет прямую телефонную линию уже в эту субботу, номер 8017-297-1022. В ведомстве рассказали, что позвонить можно с 9 утра и до полудня. Напомню, руководство Минобороны проводит прямые линии каждую неделю. И последнее. Чемпионат мира по футболу начнется уже сегодня вечером. Он откроется матчем между сборными Мексики и ЮАР, пишет СБ «Беларусь сегодня». Главными фаворитами суперкомпьютер считает сборные Испании, Франции, Англии, Аргентины и Португалии. К слову, это будет первый чемпионат мира, участие в котором примут 48 команд. Кроме того, впервые в истории будет сыграно 104 матча.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве и Витебске без осадков, а вот в Минске возможен дождь с грозой. Температура воздуха в этих городах до 29 градусов со знаком плюс. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: утро. Компас FM.
1: It's my life. Хороший гимн для тех, кто уже выстоял утренние пробки. Погода позволяет выдохнуть, так что ваша жизнь сегодня точно про умение радоваться мелочам. Тот самый случай, когда фраза «Моя жизнь» не про эгоизм, а про то, чтобы вовремя остановиться и сказать «С меня хватит, все нормально». Оставайтесь с нами, Наталья Егорова. Утро в самом разгаре на Компас FM. И в ближайшее время ждем Сергея Трофимова, перед этим Португал The Man, ну а раньше всех Александр Буйнов. Появится в нашем эфире после программы «Народные новости», в которой Вера Светлова расскажет, как можно школьникам подработать во время каникул. Узнаю подробности, как только я проверю дорожную обстановку.
0: Дорожный компас.
1: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве крупных затруднений нет. В Витебске скопились автомобили на улице Ленина у пересечения Замковой. В Минске 3 балла. И вот где придется постоять. На МКАД от Шаранговича до Притыцкого 12 минут. На Шаранговича от Сухаревской до Якубовского 12 минут. На проспекте Дзержинского от Голубева до Любимого 6 минут.
0: Дорожный компас. Для детей старше 16 лет. Народные новости на Компас-ФМ.
2: О новостях, которые важны для всех, рассказываю я, Вера Светлова. Здравствуйте! Летние каникулы для подростков – не только время для отдыха, но и возможность заработать, пишет .by. И сегодня разговор пойдет о временной занятости школьников на каникулах с официальным трудоустройством. Так в стране разрешено трудиться с 14 лет, при условии, что один из родителей даст на это согласие. А вот 16-летние вправе принимать такое решение самостоятельно. Для начала разберемся, что для подростка недопустимо. Итак, в перечне ночные и сверхурочные смены, ненормированный рабочий день, труд, выходные, государственные праздники, вредные и опасные условия, подземные горные работы – все это, как и таскать тяжести, категорически не разрешается. Детям в возрасте 14-16 лет можно выполнять только легкие виды работ, которые не вредят их здоровью и развитию. Со списком можно ознакомиться на сайте Минтруда и соцзащиты. Что касается рабочего времени, то на каникулах ежедневная смена для трудящихся школьников от 14 до 16 лет не может превышать 4 часов 36 минут, а от 16 до 18 лет – 7 часов. Однако, несмотря на сокращенное время, труд ребят оплачивается в таком же размере, как и труд взрослых, а оплата не может быть ниже минимальной зарплаты, которая на данный момент составляет 800.

На часах студии 9.28, 11 июня, четверг. Знаете, что произошло ровно 184 года назад? В этот день Николай Васильевич Гоголь наконец-то сдержал слово и опубликовал первый том «Мертвых душ». Не подведите, ровно как авторы классики, выполняйте обещанное и закрывайте гештальты. Хорошего дня! С вами Наталья Егорова, и вот наши музыкальные планы на ближайшие полчаса. Совсем скоро послушаем Владимира Преснякова.

Перед этим доктор Албан. Ну а раньше всех Николай Носков.

0: Но прямо сейчас дорожный компас.
1: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве и Витебске крупных затруднений нет. В Минске еще остаются пробки. На Дзержинского от Голубева до Любимого, на Партизанском проспекте от МКАД до Ангарской.
1: Дорожный компас. Реклама на Компас-ФМ.
2: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
1: Начало рабочего дня. Самое время подумать о планах на вечер. Чем заняться в свободное время, подскажет Компас FM. Слушайте «Планы на вечер» каждый будний день в 9:40. Компас FM, 102.5 в Минске. Сайт compassfm.by.

0: FM.
1: Сегодня четверг, 11 июня. Представьте, еще в 1648 году правительство решило заменить все налоги единым на соль. Цены взлетели в разы, и в Москве случился соляной бунт. Поводов для бунта в это летнее утро у нас нет, поэтому давайте просто отнесемся с пониманием к утренним пробкам и сделаем музыку чуть громче. Меня зовут Наталья Егорова, сейчас о музыке. И вот кого услышим очень скоро, это будет Владимир Пресняков, перед этим доктор Албан, ну а раньше всех смысловые галлюцинации. Все эти исполнители в нашем эфире после программы «Планы на вечер», в которой мы узнаем, куда отправиться, чтобы интересно провести остаток дня. Расскажет Дарья Ветрова сразу после дорожной информации.
0: Дорожный компас.
1: И Яндекс.Карты мне подсказывает, что Могилев сегодня так и не проснулся, крупных затруднений нет. В Витебске скопились автомобили на улице Замковой у пересечения с Лениным. В Минске 3 балла. И вот где пробки. На Партизанском проспекте от железнодорожного моста до Ангарской 14 минут придется постоять. На проспекте Дзержинского от Голубева до Любимого.
0: Дорожный компас. Для детей старше 16 лет. Планы на вечер. На компас FM.
2: Начало рабочего дня, самое время подумать о планах на вечер. Меня зовут Дарья Ветрова, и я расскажу, куда отправиться после работы, чтобы дополнить день интересными открытиями и хорошим настроением. Спектакль «Какая такая восточная любовь» покажут сегодня в Доме Москвы. Это искрометная комедия положений, наполненная турецким колоритом, национальными песнями и танцами. И вот о чем сюжет. Образцовая турецкая пара Арда и Лейла пытаются справиться с первым семейным кризисом. Ситуация накаляется, когда к ним в дом приезжают провести отпуск их одинокие старые друзья, которые отчаянно ищут свое счастье. Это приводит к череде комичных, запутанных и пикантных ситуаций, в которых герои предстоит разобраться. Спектакль «Какая такая восточная любовь» начинается сегодня в 7 вечера. Стоимость билета 25 рублей.
0: Планы на вечер.
2: «Небо, река, планета после шума» – так называется погружающая медиа-выставка, которая проходит в Доме экспериментального искусства. Это масштабный арт-проект, и ему нет аналогов в СНГ. Здесь соединили бетон, 500 тонн воды, живую природу, искусство и технологии. Вы побываете в помещении, которое выглядит как новая планета. Рядом шумит водопад, где-то идет дождь, просыпается вулкан и распускаются цветы. Вы покатаетесь на лодках, пройдете по воде, порисуете на песке и напишите себе письмо в будущее. Полное погружение и естественность атмосферы. Никакие слова не опишут тех ощущений, которые там можно испытать, лучше один раз увидеть. Выставка «Небо, река, планета после шума» работает со среды по воскресенье до 9 вечера. Стоимость билета от 30 до 58 рублей в зависимости от возраста и дня недели. Планы на вечер строим каждый будний день в 7.10 и в 9.40 на Компас FM. Меня зовут Дарья Ветрова, и я уверена, что для хорошего отдыха главное не повод, а те, кто рядом.
0: Планы на вечер. Реклама на Компас FM.
3: Примите участие в игре «Удачная подписка» от агентства «Вояр». Все просто. Вам от 18 лет и вы живете в Беларуси? Тогда оформляйте подписку на газету «Во славу Родины» на 6 месяцев. И до 25 июня присылайте фото квитанции в Viber по номеру плюс 375 33 615 102 и 5 или Telegram плюс 375 33 991 102 и 5. 30 июня разыграем 20 подарков. Тонометры, часы, колонки и термокружки. Итоги ищите в газете и на сайте. Удачи и не пропустите свой выигрыш!

0: Почти 10 утра. С вами Наталья Егорова на Компас ФМ. Мы продолжаем наше утро и заряжаемся бодрым настроением. Впереди у нас свежие новости. Оля Березовик приготовит нам что-то интересное. Узнаем подробности буквально через несколько секунд. Но пока расскажу о наших музыкальных планах на ближайшие полчаса. Компанию нам составит совсем скоро. А студио... Перед этим послушаем Foreigner. Но в самое ближайшее время Александр Маршал. Ждем после выпуска новостей, ну а пока проверяем дорожную информацию.
1: Дорожный компас.
0: И Яндекс.Карты подсказывает, что в Могилеве и Витебске крупных затруднений нет, в Минске 3 балла. И вот где придется задержаться. На проспекте Дзержинского от Голубева до Любимого, на проспекте Независимости от Янки Купалы до Площади Победы, на Якуба Колоса от Белинского до Калинина.
1: Дорожный компас. В Минске 10 часов.

0: Студия Оля Березовик. Привет, Оля. Что интересного нам расскажешь?
1: Привет, Наташа. Сейчас я расскажу о резервных датах экзаменов для абитуриентов и о миссии Папы Римского в Барселоне.
2: Новости. Новости. На Компас FM.
1: Регистрация абитуриентов для прохождения централизованного тестирования в резервные дни завершается, пишет СБ «Беларусь сегодня». Так, для тех, кто по уважительным причинам не смог сдать экзамены в основные дни, определили 18, 20 и 22 июня. Так, 18 июня пройдут испытания по всем предметам, 20 снова по всем предметам, кроме русского и белорусского языков, ну а 22 июня уже по русскому и белорусскому. Кроме того, 20 и 22 июня станут резервными днями проведения централизованного экзамена. Новую школу на 1020 мест планируют открыть в Могилеве к 1 сентября, пишет Белтам. За долгое время это первая новая школа в Октябрьском районе города. Кроме того, рядом строится и бассейн. Там смогут обучаться плаванию младшие школьники. А еще в здании оборудуют и тренажерный зал. Планируется, что в будущем школа станет социокультурным центром всего микрорайона. Спортивно-патриотический лагерь дневного пребывания продолжает работу на базе 38-й Брестской отдельной десантно-штурмовой бригады, рассказали в Минобороны. Посещение бригады – это уникальная возможность увидеть службу десантников, познакомиться с образцами военной техники и вооружения, а также прикоснуться к боевым традициям гвардейского соединения. И последнее. Папа Римский Лев XIV провел мессу в соборе Саграда Фамилия в Барселоне и осветил центральную башню Иисуса Христа, пишет Белта. Мессу приурочили к столетию со дня гибели знаменитого барселонского архитектора Антонио Гауди. Именно по его проекту и строится собор. На мессе рядом с понтификом были 8 тысяч человек, в том числе король Испании Филипп VI.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве и Витебске без осадков, а вот в Минске возможен дождь с грозой. Температура воздуха в этих городах до 29 градусов со знаком плюс. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Buzz FM.
1: Форинер знали толк в метафорах. В юности вы думаете, что это про роковую женщину, становитесь старше и понимаете, что это про утренний кофе, который остыл, пока искали ключи. Или про кондиционер в машине, который надо заправить, а вы все забываете. У нас 11 июня, на улице реально тепло, ну а дома пусть будет не cold as ice, а просто спокойно. Ваше утро на Компас FM продолжается. На связи Наталья Егорова. Вот наши планы на ближайшее время. Ждем в эфире совсем скоро А-студио. Перед этим споет Modern Talking. Ну а раньше всех Чичерина. Впереди программа «Дело техники», в которой мы узнаем про смартфон, который невозможно взломать. Расскажет подробнее Михаил Громов сразу после того, как я проверю дорожную обстановку.
0: Дорожный компас.
1: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве и Витебске крупных затруднений нет. В Минске 3 балла. И вот где пробки. На Партизанском проспекте от железнодорожного моста до Ангарска 13 минут придется постоять. На Долгиновском тракте от Орловской до Пригородной.
0: Дорожный компас. Для детей старше 16 лет. Дело техники на Компас FM.
2: Привет, меня зовут Михаил Громов. Сегодня расскажу про наушники с искусственным интеллектом, а еще про смартфон, который невозможно взломать. И это дело техники на Компас FM.
0: Дело техники.
2: Наушники с искусственным интеллектом запускает в продажу Яндекс. Гаджет под названием Drops по функционалу напоминает умную колонку. Алиса также отвечает на простые вопросы, может найти какую-то информацию в интернете. Но в отличие от колонки, ответы в наушниках формируются в сокращенном формате для простоты восприятия. Главное нововведение – раздел «Моя память». Опцию можно использовать как ежедневник. Например, можно записать код домофона или день рождения коллеги и попросить напомнить. Все разговоры и просьбы можно прочитать в разделе «Моя память» в приложении Alisa AI. Один из главных плюсов в том, что голосовой помощник работает без подключения к интернету и хорошо понимает русский язык. В этом случае функционал обрезается, однако остается возможность переключать песни, ставить на паузу, отвечать на звонки и так далее. А еще в новинке есть защита от влаги и гибридное шумоподавление. Одного заряда батареи хватает примерно на 5 часов работы, а вместе с кейсом до 30. Яндекс Дропс появится в продаже в Беларуси 16 июня по цене 349 рублей.
0: Дело техники.
2: Смартфон, который невозможно взломать, сделали российские инженеры лаборатории Касперского. Безопасность личных данных обеспечивается тем, что устройство работает на российской аппаратной платформе и использует собственную закрытую операционную систему. На презентации рассказали, что новинка не опирается на Android и не относится к экосистемам Apple, Huawei или Samsung. Основными пользователями должны стать госслужащие, для которых защита от шпионажа

сердца любимого тихим движением гасит свет. В нежных объятиях тает и плавится слово «нет». Белой скульптуры

10:28, четверг, 11 июня 1895 года, дата, о которой мало кто помнит, но у нас есть интернет. В этот день во Франции состоялся первый в истории автомобильных гонок заезд на скорость от Парижа до Бордо. Победитель ехал со скоростью 24 км в час. Сейчас по городу так только в пробках ездят. Так что если вы стоите, знайте, вы почти как чемпион 1895 года. Оставайтесь с нами. Меня зовут Наталья Егорова. Сейчас расскажу, кого послушаем в ближайшее время. Это будет первый.

0: прямо сейчас дорожный компас.
1: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве и Витебске крупных затруднений нет, в Минске 2 балла. И вот где пробки: на Долгиновском тракте от Орловской до Пригородной, на Партизанском проспекте от МКАД до Ангарской, на Леонида Беды от Некрасова до Сурганова.
1: Дорожный компас. Реклама на Компас-ФМ. Компас-ФМ – это песни, с которыми всегда по пути. Это хорошие песни, у которых есть история. История одной хорошей песни. Узнавайте новое о любимой музыке каждый будний день в 18.20. А еще в выходные на Компас-ФМ. Слушайте на 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: FM.
1: Десять сорок на часах в студии. 11 июня, четверг. В этот день, в 1910 году, родился человек, который превратил страх глубины в страсть к исследованию. Жак-Ив Кусто. Капитан, изобретатель акваланга, режиссер и просто легенда. Кусто долго шел к своей мечте. И сегодня его пример – лучшее доказательство того, что никогда не поздно нырнуть в свое море. Даже если на календаре четверг. У вас все получится. Оставайтесь с нами. Меня зовут Наталья Егорова. И прямо сейчас музыка без лишних слов. Совсем скоро пицца. Перед этим пар Горького. Ну а раньше всех Владимир Кузьмин. Ну а прямо сейчас Дорожный компас.
0: Дорожный компас.
1: И по информации сервиса Яндекс.Карты, наконец-то проснулись в Могилеве. Появилась пробка на Пионерской от переулка Буянова до Болдина. В Витебске крупных затруднений нет. В Минске пробки на Долгиновском тракте от Орловской до Пригородной. На Леонида Беды от Некрасова до Сурганова.
0: Дорожный компас. Реклама на Компас-ФМ.
2: 17 по 19 июня в Белэкспо пройдет третья международная выставка индустрии безопасности. Национальная безопасность «Беларусь-2026». В одном месте – техника, технологии и решения для защиты государства, общества и человека. Подробности на nbbexpo.by.
0: Жить становится проще. И это «Дело техники». Слушайте программу «Дело техники» на Компас-ФМ и узнавайте о новинках из мира науки и технологий, которые облегчают наш быт. «Дело техники» в будни в 8.10 и в 10.10, а еще в выходные на Компас-ФМ 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: Почти 11 утра в студии. Сегодня четверг, и это лучший день, чтобы доделать все, что собирались перед выходными. Это утро мы провели с вами вместе. Спасибо за компанию. Меня зовут Наталья Егорова, и я прощаюсь до завтра. Желаю вам позитивного дня и легких дорог. Передаю эфир Анастасии Лисовой. Она как раз появилась в студии. Привет, Настя, как твой день? Все ли ты успела, что планировала перед эфиром?
1: Наташа, привет. Точно успела выпить чашечку чая, подготовиться к сегодняшнему эфиру, но остальное буду решать в течение всего дня. Ведь четверг только начался, и у нас достаточно времени, чтобы закрыть все поставленные задачи. Ну а работать, как известно, всегда приятнее под хорошую музыку, поэтому ловите свежий прогноз. Итак, совсем скоро споет группа «Браво».

Отличная песня от Криса Ри, которую он написал для своей доченьки. Ну, услышим ее уже совсем скоро. Ну, а раньше остальных появится группа «Танцы минус». Они споют про дерево. Давайте послушаем. Я

0: Вот такой у нас ближайший музыкальный план на предстоящие полчаса. Услышимся уже совсем скоро. Я напоминаю, вы на Компас FM. Меня зовут Анастасия Лисова. И прямо сейчас новости от Ольги Березовик.
1: В Минске 11 часов.

0: Время новостей на Компас ФМ, о которых расскажет Ольга Березовик. Оль, привет. Что интересного произошло к этому часу?
1: Привет, Настя. Сейчас я расскажу, какая страна будет сдавать тюремные камеры в аренду и обезвизить для участников и гостей Славянского базара.
2: Новости. Новости на Компас ФМ.
1: Эстонский парламент одобрил сдачу тюремных помещений в аренду другим странам, сообщает телеканал СТВ. Так, первым арендатором будет Швеция. Стокгольм возьмет на себя все расходы, разместит до 600 своих заключенных в исправительной колонии города Тарту. Для них оборудуют около 400 камер. Договор заключили на 5 лет с возможностью продления, а прием арестантов начнется уже в августе. Добавлю, согласно пояснительной записке к законопроекту, освобождение иностранцев на территории Эстонии исключено. МЧС предупреждает белорусов о сложных погодных условиях сегодня, пишут Минск Новости. Так, на большей части страны ожидаются грозы, сильные ливни, шквалистое усиление ветра до 20 метров в секунду. Спасатели настоятельно рекомендуют не купаться в водоемах во время дождя, а еще быть особенно внимательными на дорогах из-за снижения видимости. Белорусские школьники проводят летние каникулы в воинских частях. Как рассказали в Минобороны, более 700 ребят посетили спортивно-патриотические лагеря на базе 38-й Брестской отдельной десантно-штурмовой бригады. А в военно-патриотическом лагере «Гвардеец» 2026 школьники осваивали основы ориентирования на местности и знакомились с работой саперов. Но в военно-патриотическом лагере 111-й артиллерийской бригады ребята изучили современные средства связи и работу с новейшими радиостанциями. И последнее. Безвиз для граждан 71 страны ввела Беларусь, пишет .бай. Речь идет о гостях и участниках Славянского базара. Такой порядок въезда будет действовать с 4 по 31 июля. Воспользоваться им можно при въезде в страну через международные пункты пропуска. При себе нужно иметь загранпаспорт и билет на фестиваль.
2: Погода на Компас ФМ.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве и Витебске без осадков, а вот в Минске возможен дождь с грозой. Температура воздуха в этих городах до 29 градусов со знаком плюс. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас ФМ только песни, с которыми всегда по пути.

0: Ну что же, 11-й день лета в самом разгаре, как, собственно, и эфир на нашем радио. Все уже окончательно взбодрились, и здесь даже не в кофе дело. Все потому, что сегодня четверг, и мы уже мысленно предвкушаем завтрашний день, а за ними выходные. Но давайте не торопить события и жить этим моментом и этим днем. Он явно принесет много чего интересного. С вами, как всегда, Компас FM, я Анастасия Лисова, а еще любимая музыка. Ну и в ближайшие 15 минут к нам присоединится группа «Браво», еще будет Ваня Дмитриенко, ну а прямо сейчас послушаем группу «Наутилус Помпилиус». Так что хорошего вам четверга, наполненного яркими моментами.
1: Реклама на Компас FM.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле!

Да, время летит незаметно. Вот и сейчас на часах уже 12:28. Поэтому не откладывайте в дальний ящик дела, которые нужно завершить уже сегодня. А то на завтра у вас может не хватить сил и времени. Ведь пятница всегда тяжелее всего. Даются рабочие вопросы. Напоминаю, вы слушаете Компас FM. Меня зовут Анастасия Лисова. И в ближайшие полчаса к нам присоединится Владимир Пресняков.

0: я также присоединяюсь к Трофиму и желаю вам счастья. А еще пусть все ваши планы на сегодня сбудутся.
1: Реклама на Компас-ФМ. Компас-ФМ – это песни, с которыми всегда по пути. Это хорошие песни, у которых есть история. История одной хорошей песни. Узнавайте новое о любимой музыке каждый будний день в 18.20. А еще в выходные на Компас-ФМ. Слушайте на 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: «На ладони линия» – так называется песня Стаса Пьехи, что только что звучала в нашем эфире. Так вот, хиромантия зародилась несколько тысяч лет назад в Древней Индии, откуда учение распространилось в Древний Египет, Грецию и Китай. Современное научное сообщество считает ее псевдонаукой. Скептики и ученые объясняют сбывающиеся прогнозы эффектом холодного чтения или психологическими приемами. То есть хиромант, анализируя жесты, мимику и состояние человека, может дать обобщенные советы, которые подходят многим. Поэтому предлагаю вам мой способ. Это как и с гороскопами. Если прогноз хороший, то мне это подходит. А если нет, то это просто не про меня. Это Компас FM. Меня зовут Анастасия Ильисова. И согласно нашему плейлисту, которому увидеть обязательно, до конца этого часа услышим мы Red Hot Chili Peppers. Еще появится Владимир Пресняков. Ну а прямо сейчас послушаем Александра Маршалла.
1: Реклама на Компас FM. Радио «Компас FM» знает, как вы любите выходные. Для тех, кто ударно трудился всю неделю, каждую

танцевать. Дискотека 90-х. Слушайте в пятницу и в субботу в 19:30 на Компас FM 102.5 FM в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

Ну что же, вливаемся в новый час под этот замечательный хит. Точная белорусская 12:59, поэтому совсем скоро узнаем актуальные новости от Ольги Белизовик. Ну а пока давайте расскажу, кого будем слушать в ближайшие 30 минут. И да, вы на Компас FM, меня зовут Анастасия Лисова, и скоро к нам присоединится Джонни. Еще будет группа «Смоки».

0: раньше остальных, предлагаю послушать «Братьев Гримм». Эта песня будет раньше остальных, но прямо сейчас новости.
1: В Минске 13 часов.

0: Ольга Березовик уже с нами и готова поделиться чем-то интересным. Оль, привет, о чем расскажешь?
1: Привет, Настя. Сейчас расскажу, где находится белорусская делегация и когда начнется чемпионат мира по футболу.
2: Новости. Новости на Компас FM.
1: Делегация Беларуси находится в Ульяновской области России, сообщает телеканал СТВ. Так, на заседании подписан двусторонний план мероприятий на 2027-2028 годы по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному взаимодействию. Мероприятие прошло под руководством председателя Мингросполкома Владимира Кухарева и губернатора Ульяновской области Алексея Русских. Кроме того, стороны обсудили развитие промышленной кооперации и выстраивание долгосрочных партнерских связей. Мониторинг Трец и ТикТок усиливает Следственный комитет Беларуси, пишет Минск Новости. Это связано с ростом числа случаев распространения деструктивной информации в соцсетях и мессенджерах. Под прицел оперативного реагирования попадут как публикации, так и комментарии пользователей. В первую очередь обратят внимание на дезинформацию, разжигание вражды, ложные сообщения об опасности и на реабилитацию нацизма. Белорусские школьники проводят летние каникулы в воинских частях. Как рассказали в Минобороны, более 700 ребят посетили спортивно-патриотические лагеря на базе 38-й Брестской отдельной десантно-штурмовой бригады. О военно-патриотическом лагере «Гвардеец-2026» школьники осваивали основы ориентирования на местности и знакомились с работой саперов. Но в военно-патриотическом лагере 111-й артиллерийской бригады ребята изучили современные средства связи и работу с новейшими радиостанциями. И последнее. Чемпионат мира по футболу начнется уже сегодня вечером. Он откроется матчем между сборными Мексики и ЮАР, пишет СБ «Беларусь сегодня». Главными фаворитами суперкомпьютер считает сборные Испании, Франции, Англии, Аргентины и Португалии. К слову, это будет первый чемпионат мира, участие в котором примут 48 команд. Кроме того, впервые в истории будет сыграно 104 матча.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве и Витебске без осадков, а вот в Минске возможен дождь с грозой. Температура воздуха в этих городах до 29 градусов со знаком плюс. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Ну, а я предлагаю улыбаться не только любимым, но и просто незнакомым людям. Это зарядит и вас, и других. Но здесь тоже перебарщивать не нужно, а то наши брутальные люди могут не так все воспринять. Это Компас FM, меня зовут Анастасия Лисова, и вот наша ближайшая музыкальная перспектива. Да услышим Джонни с песней «Ты беспощадна». Также появится Люсь Чебосина, которая расскажет, почему плакал Голливуд. Ну, а раньше остальных нас посетит группа «Чаев» с песней «Уезжаю». Поэтому давайте послушаем и узнаем, куда и зачем они едут, а вдруг и нам туда же нужно.

0: снова кого-то забывал только что Айван в своей композиции, и пусть у него уже наконец это получится, чтобы он зажил спокойной, радостной жизнью. На часах 17:29 продолжаем встречать вечер четверга, предвкушая пятницу и выходные, и поддерживая себя любимой музыкой на Компас FM. С вами здесь Дарья Ветрова, и вот кого ждем в эфире дальше. Появится Бурито.
1: Знаешь, знаю я, мы единое целое.
0: До этого споет группа Роксет. А раньше всех услышим Агату Кристи.
2: Облака в небо спрятались, звезды пьяные смотрят вниз.
0: Все это после автоновостей от Павла Суринова, но сначала от меня дорожные новости.
3: Дорожный компас.
0: Проверяем дорожную обстановку. По информации сервиса Яндекс.Карты в Витебске скопились автомобили на Кирово и Замковой от Космонавтов до Ленина и на Ленина у пересечения с проспектом Фрунзе. Что касается Могилева, довольно плотное движение, я вам скажу. Пробка на Ленинской и Пионерской от АЗС до Болдина, на Первомайской от Бонч-Бруевича до Болдина, еще на Первомайской от Болдина до проспекта Мира и еще одна пробка на Первомайской от Гришина до Витебского тупика. Что касается Минска, 6-бальная загруженность, придется постоять на МКАД от Всехсвятской до Дачной, на проспекте Независимости от площади Победы до Ленина, также на Смоленской от Захарова до Ленина и еще одна пробка на проспекте Независимости от Филимонова до Волгоградской.
3: Дорожный компас. Для детей старше 16 лет.
4: Автоновости на Компас FM.
5: Привет, меня зовут Павел Суринов. Сегодня расскажу автомобили, каких марок чаще всего становятся долгожителями, и о новом электрокаре Mitsubishi. Это автоновости на Компас FM. Аналитическое агентство IC Cars выяснило, машины каких брендов с наибольшей вероятностью преодолевают рубеж в 400 тысяч километров пробега. Специалисты изучили данные более 174 тысяч автомобилей. В лидерах исключительно японцы. Первое место с огромным отрывом занимает Toyota. Почти 18% ее машин пересекает эту внушительную отметку. Следом идут Lexus с показателем 12,8%, Honda с почти 11% и Acura чуть больше 7%. В аутсайдерах оказались Jaguar, Mini и Maserati. Ровно 0 шансов доехать до этой отметки. Land Rover набрал 0,1%. Даже именитые Audi, BMW и Porsche, а также корейские Hyundai и Kia получили меньше 1%. Tesla показала средний по рынку результат около 5%, что довольно неплохо для молодого бренда электрокаров. Эксперты отмечают, что дорогие автомобили реже доживают до таких пробегов вовсе не из-за брака, а просто потому, что их меньше эксплуатируют. В массовом же сегменте к бессменным Toyota и Honda присоединились американские GMC, Chevrolet и Mazda.
3: Автоновости.
5: Компания Mitsubishi представила новый электромобиль под легендарным именем Eclipse. 90-е нулевые так называлось относительно доступное купе со спортивным характером, которое стало настоящей иконой эпохи. Правда, новинка имеет очень мало общего с предшественником. По сути, это перелицованный Nissan Leaf нового поколения. Происхождение машины компания не скрывает, но подчеркивает, что электрокар получил ряд уникальных деталей. Оригинальную радиаторную решетку, слегка доработанную светотехнику и собственный задний бампер. Интерьеры технические характеристики держат в секрете, но если ориентироваться на донора, то Nissan Leaf комплектуется моторами мощностью 177 или 218 лошадиных сил и способен проехать без подзарядки более 600 километров. Пока новинка анонсирована только для рынка США, где поступит в продажу уже этой осенью. В Mitsubishi добавили, что Eclipse станет частью стратегии бренда до 2030 года. Такими были новости мира авто. Слушайте каждый будний день в 8:40 и 17:25. А еще выходные на Компас FM.
3: Автоновости. Реклама на Компас FM.
6: Примите участие в игре «Удачная подписка» от агентства «Аяр». Все просто. Вам от 18 лет и вы живете в Беларуси, тогда оформляйте подписку на газету «Во славу Родины» на 6 месяцев. И до 25 июня присылайте фото квитанции в Viber по номеру +375 33 615 102 5 или Telegram +375 33 991 102 5. 30 июня разыграем 20 подарков. Тонометры, часы, колонки и термокружки. Итоги ищите в газете и на сайте. Удачи и не пропустите свой выигрыш.
3: Хотите начинать день в хорошем настроении? Тогда включайте «Утро Компас FM». Каждый будний день с 7 до 11 «Компас FM» помогает собираться на работу. Свежие новости, данные о пробках, полезная информация и, конечно, любимые песни. «Компас FM» всегда по пути. И на работу тоже. Слушайте «Утро Компас FM» с 7 до 11 в будни на 102,5 в Минске. А еще на сайте compassfm.com.

0: вместе с Компас FM.
1: Шведский дуэт Roxette звучал только что с хитом «The Look», который сделал музыкантов всемирно известными. Американские радиостанции долго игнорировали трек, считая его слишком европейским. Все изменил шведский студент по обмену, который привез сингл в американский город Миннеаполис и уговорил местную радиостанцию поставить его в эфир. В эфире Компас FM мы тоже слушаем композицию с удовольствием, подпевая и подтанцовывая, по крайней мере, я. С вами этим вечером Дарья Ветрова, и мы скоро услышим Бурито, Смоки, а раньше всех Чижа и компанию. Они появятся после небольшой дорожной информации.
0: Дорожный компас.
1: Яндекс.Карты показывают, что в Витебске скопление автомобилей на Ленина у пересечения с проспектом Фрунзе и еще на Замковой у пересечения с Ленина. В Могилеве пробка такая довольно немаленькая на Ленинской и Пионерской от АЗС до Болдина, также на Первомайской от Тимирязевской до Болдина и еще одна на Первомайской от Болдина до проспекта Мира. В Минске семибальная уже загруженность. Придется постоять на МКАД от поселка Зацин до проспекта Победителей, на Сурганово от Платонова до Богдановича, также на Якуба Колоса и Красной от Дорошевича до проспекта Машерова.
0: Дорожный компас. Реклама на Компас FM.
2: 17 по 19 июня в Белэкспо пройдет третья международная выставка индустрии безопасности. Национальная безопасность Беларусь-2026. В одном месте техника, технологии и решения для защиты государства, общества и человека. Подробности на nbbexpo.by.
0: Новости бывают разные. Серьезные, скучные, грустные. А бывают народные. Народные новости. Слушайте небанальный рассказ обо всем, что происходит вокруг. В 9.10 в будни. А еще в выходные на Компас FM. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: Почти 6 вечера на часах, и это июньский вечер четверга, значит, у нас впереди зажигательная пятница и долгожданные выходные. Одна только мысль об этом помогает держаться на плаву и заниматься делами с энтузиазмом. Но, надеюсь, ваши дела на сегодня вас оставили, и вы уже готовы выдохнуть. С вами Компас FM, я Дарья Ветрова, и вот какие исполнители будут нас поддерживать в ближайшее время. Появится Ирина Дубцова.
1: Люби меня долго-долго, чтобы больше не было больно, больно.
0: До этого споют Ани Лорак и Мот.
2: Не могу дышать, но сердце знает.
0: А раньше всех услышим группу Чайф.
3: Ой, не проспать бы, не проспать бы, лишь волшебный оборвать.
0: Ждем эту композицию после выпуска новостей.
4: Дорожный компас.
0: А пока проверим дорожную обстановку. И Яндекс.Карты показывают, что в Витебске дороги уже свободны, но сохраняется еще затор на Замковой у пересечения с Ленина. В Могилеве пробка на Первомайской от Тимирязевской до Болдина и еще одна на Первомайской от Болдина до проспекта Мира. Что касается Минска, семибальная загруженность. Придется постоять на Богдановича и Немиге от Янки Купалы до Цеткин, на Ленина от пешеходного моста до проспекта Независимости и еще на Кирова от Энгельса до Бобруйской.
4: Дорожный компас. В Минске 18 часов.

0: студии появилась Вера Светлова, чтобы рассказать нам о последних событиях. Вера, добрый вечер. Что нового успело произойти?
1: Привет, Даша. Сейчас расскажу, с кем встретилась председатель Совета Республики Нацсобрания Наталья Качанова и о фильме, который снимают в Минске.
2: Новости. Новости на Компас-ФМ.
1: Председатель Совета Республики Нацсобрания Наталья Качанова провела встречу с чрезвычайным и полномочным послом Кубы в Беларуси Сантьяго Пересом Бенитосом, сегодня сообщает телеканал СТВ. Особый акцент стороны сделали на межпарламентском треке. Также обсудили вопросы укрепления нормативно-правовой базы. Стороны наметили конкретные шаги по активизации работы профильных комитетов и рабочих групп. Речь шла о синхронизации законодательства в торгово-экономической и гуманитарной сферах. Более 80 абитуриентов написали централизованное тестирование по госязыкам на 100 баллов, пишет Белта. В испытании, которое прошло 29 мая, приняли участие почти 14,5 тысяч человек. Так, наивысший балл по русскому языку получили 78 абитуриентов, а по белорусскому – 10. Напомню, узнать баллы, увидеть скан копии работ и верные ответы можно в личном кабинете на сайте Республиканского института контроля знаний. Также все участники получают бесплатное смс-уведомление с результатами. Городской этап республиканской военно-прикладной игры «Прорыв» начался в Минске сегодня, сообщили в Минобороны. За право выйти на республику соревновались 15 команд из столичных вузов. В программе надевание средств радиационной, химической и биологической защиты и бронежилетов и маневрирование по условному полю боя, а также разборка и сборка автомата Калашникова, снаряжение магазинов и метание учебных гранат. В медблоке оценивали навыки перевязки, оказания первой медпомощи и транспортировки пострадавшего, а в силовом участники перекатывали шины от грузовой техники и преодолевали полосу препятствий. В финале участники устанавливали связь с руководителем команды. Добавлю, впереди еще 4 этапа испытаний. Итоги игры подведут 16 июня. И последнее. Кино про Фунтика снимают в Минске, пишет .бай. В центре сюжета 10-летний мальчик, выступающий в цирке под сценическим именем Поросенок Фунтик. Сбежав от госпожи Беладонны, которая использовала его для обмана доверчивой публики, герой встречает дядюшку Мокуса и Бамбино. Вместе они создают небольшую цирковую труппу и отправляются на поиски родителей Фунтика. Создатели обещают зрителям красочное семейное кино с цирковыми номерами, комедийными сценами и трогательной историей о дружбе, доброте и вере в чудо.
2: Погода на Компас-ФМ.
1: По информации Белгидромета, ближайшие ночи в Витебске и Могилеве без осадков и до 17 тепла. В Минске дождь с грозой и 12 с плюсом. Завтра днем в Витебске без осадков и 22 с плюсом. В Могилеве возможен дождь с грозой и 26 тепла. А в Минске также ожидается дождь с грозой и до 16 градусов выше нуля. Меня зовут Вера Светлова. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: вместе с Компас FM.
1: «Плач, если хочется» позволил нам, так сказать, Петр Елфимов. Именно так называется его композиция. Но прошу вас, не слушайте этот призыв. Похолодание и дожди – не повод отчаиваться. Ведь есть еще столько причин улыбаться и быть счастливыми. Как минимум, ароматный чай и плед под какую-нибудь комедию. А еще любимые хиты, которые поднимают настроение в любую погоду. И для этого с вами Компас FM. Меня зовут Дарья Ветрова, и дальше мы услышим Мэткан, Ирину Дубцову, а раньше всех Александра Маршала. Его ждем после небольшой дорожной информации.
0: Дорожный компас.
1: Как показывают Яндекс.Карты, в Витебске дороги уже свободны. В Могилеве пробка на Шкловском шоссе от дороги Н-110-14 до объездной дороги. Также на Первомайской от Болдина до проспекта Мира и еще затор на Первомайской от проспекта Мира до Комсомольской. В Минске все еще семибальная загруженность. Придется постоять на МКАД от поселка Зацинь до улицы Тимирязева. Также на МКАД от Всехсвятской до Дачной, еще на Сурганова от Платонова до Богдановича и на Куйбышева от Киселева до Сурганова.
0: Дорожный компас. Реклама на Компас FM. Начало рабочего дня. Самое время подумать о планах на вечер. Чем заняться в свободное время, подскажет Компас FM. Слушайте планы на вечер каждый день.

0: детей старше 16 лет.
1: История одной хорошей песни на Компас FM.
2: Компас FM — это песни, с которыми всегда по пути. А историю одной из них расскажу прямо сейчас. Меня зовут Руслан Нариманов, и речь пойдет о песне «Бэггин» группы «Мэткан».

Эта история началась еще в 60-х, в Нью-Джерси, штат США. Тогда группа The Four Seasons твердо решила воспринимать свое творчество как бизнес, а потому общим решением музыкантов они разделили доли в этом деле поровну, по четверти каждому. Вот только они не учли одну маленькую деталь. У гитариста Томми Девита была серьезная проблема с зависимостью от карточных игр, а как следствие и с кредиторами. Именно это и сыграло с парнями злую шутку в середине 70-х, ведь Томми проиграл не только деньги группы, но и их налоговый счет почти на миллион долларов. Тем самым фактически уничтожил коллектив. Так вот, задолго до этой финансовой трагедии, еще в 67-м, почувствовав неладное, музыканты вызвали гитариста Томми на душеспасительный разговор, свидетелем которого была певица и поэтесса Пегги Фарина. После этой непростой беседы она набросала следующие строчки. «Смотрел свысока, пока был королем. Что хотел, получал, играя. Что приходит легко, то легко и уйдет, ты однажды все потеряешь». Эта лирика просто свела с ума композитора Бобби.

Гауда, и он написал очередной суперхит, выстрелить которому было суждено только спустя годы. А все потому, что Боб настолько часто выпускал хиты, что некоторые могли просто затеряться в потоке. Дело в том, что в этом же году одновременно с Бэггин они вместе с солистом Фрэнки Валли уже в его сольный альбом записали другой суперхит «Can't Take My Eyes Off You», который в то время буквально затмил Бэггин. Потому настоящая жизнь песни началась уже после Four Seasons. Первым прорывом стал ремикс диджея Пилоски, записанный в 2007 году. А настоящий фурор произвела их совместная работа с норвежской группой Madcon всего полгода спустя. Как итог, оглушительный успех на всех радиостанциях планеты. Золотой альбом и гигантский культурный след в истории музыки. Бэггин от группы Madcon. Прямо сейчас на Компас FM.

0: История одной хорошей песни. Поехали! Вечер вместе с Компас FM.
1: А на часах уже 18:30. Прекрасное вечернее время. Если бы, конечно, не пробки на дорогах. Пока стоишь в них, кажется, что время проходит зря. Но, кстати, даже это время можно провести с пользой и удовольствием. Например, послушать аудиокнигу или сделать громче любимые хиты и подзарядиться от них энергией. И с вами Компас FM, я Дарья Ветрова. И вот какие исполнители будут заряжать нас дальше. Появится Arctic Air. Здрасте. До этого споет Donna Summer. А раньше всех услышим Ума Турман.
2: Кажется, никогда нам на планете это не встретится.
1: Ждем их после небольшой дорожной информации.
0: Дорожный компас.
1: Вот сейчас как раз узнаем подробнее о дорожной обстановке и по информации сервиса Яндекс.Карты. В Витебске уже никаких пробок нет. В Могилеве на Первомайской от Болдина до проспекта Мира и еще одна на Первомайской от переулка Мигая до Болдина. Что касается Минска... Семибальная загруженность, нужно постоять на МКАД от Долгиновского тракта до проспекта Победителей, еще одна пробка на МКАД от Козинца до Игуменского тракта, также затор на Якуба Колоса и Красный от Белинского до проспекта Машерова и на Всехсвятской от Калиновского до МКАД.
0: Дорожный компас. Реклама на Компас FM.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.

0: вместе с Компас FM.
1: Легендарный хит Donna Summer «Hot Stuff», который звучал только что в эфире, кардинально изменил карьеру певицы. В этой композиции объединились чувственный вокал и жесткие гитарные рифы. Сингл стал мировой сенсацией и принес исполнительнице премию Грэмми. Donna Summer устала от образа королевы диско и настояла на добавлении роковых элементов. Продюсеры были удивлены, но результат превзошел все ожидания. Уверена, что вы тоже получаете удовольствие от этого хита. Но у нас впереди еще много классной музыки, поэтому проводите этот вечер на Компас FM. Меня зовут Дарья Ветрова, и дальше мы услышим Артика и Асти, Maroon 5, а раньше всех дуэт Григория Лепса и Максима Фадеева. Они споют после того, как проверим обстановку на дорогах.
0: Дорожный компас.
1: По информации сервиса Яндекс.Карты, в Витебске пробок нет, дороги свободные. В Могилеве одна пробка, на улице Первомайской от переулка Мигая до Болдина. Что касается Минска, все еще шестибальная загруженность. Придется постоять на МКАД от лейтенанта Кижеватова до Игуменского тракта. На МКАД от проспекта Независимости до проспекта Независимости с другой стороны. Также на самом проспекте Независимости. В зависимости от площади Победы до Энгельса, и еще пробка на Якуба Колоса и Красной от Дорошевича до проспекта Машерова.
0: Дорожный компас.

0: Встречаем почти 7 вечера, и пусть этот июньский вечер порадует вас, несмотря на такую странную переменчивую погоду. В конце концов, завтра пятница, а потом наши любимые выходные, и уже только это заставляет улыбаться. И продолжаем наслаждаться любимыми хитами на Компас FM. Сейчас как раз расскажу о ближайших планах в эфире. Скоро появится группа «Браво».
1: Любите, девушки, простых романтиков.
0: До этого споет группа Queen. А раньше всех услышим «Високосный год».
2: И он не знал на свете большей радости, чем называть ее по имени.
0: Этот вечер с вами провела я, Дарья Ветрова. Услышимся завтра. Счастливого вам завершения четверга.
3: Поехали! В Минске 7 вечера.

0: Здравствуйте, с новостями к этому часу Вера Светлова. Сейчас расскажу о кадровых назначениях президента и о случае с виртуальным артефактом.
1: Новости. Новости на Компас FM.
0: Александр Лукашенко провел кадровый день сегодня, пишет Белта. Президент дал согласие на назначение новых гендиректоров на два предприятия. Так Михаил Симонович возглавит Белкоммунмаш. До настоящего времени он работал на этом же предприятии в должности замгенерального директора по экономике и финансам. А на пост гендиректора Литсельмаша назначен Эдуард Шаль. Ранее он работал директором на Лидогроппроммаше. Мошенники под видом медработников продолжают обманывать белорусов, пишут Минск Новости. Так, в мессенджере минчанка пришло сообщение от псевдомедсестры, которая сообщила о плановой оцифровке медкарт. Аферистка попросила назвать код из СМС, а позже с девушкой связался лжесотрудник Нацбанка, который сообщил, что злоумышленники совершают от ее имени финансовые операции. Девушке угрожали уголовной ответственностью, и в итоге она перевела на чужой счет более 9000 рублей. По факту заведено уголовное дело. Белорусские школьники проводят летние каникулы в воинских частях. Как рассказали в Минобороны, более 700 ребят посетили спортивно-патриотический лагерь на базе 38-й Брестской отдельной десантно-штурмовой бригады. А в военно-патриотическом лагере «Гвардеец-2026» школьники осваивали основы ориентирования на местности и знакомились с работой саперов. Ну а в военно-патриотическом лагере 111-й артиллерийской бригады ребята изучали современные средства связи и работу с новейшими радиостанциями. И последнее. У белорусского геймера украли дорогой артефакт, пишет Точкабай. Это был виртуальный нож из игры. Минчанин решил продать его за $450. Поверив потенциальному покупателю якобы безопасной схеме продажи, потерпевший остался и без ножа, и без денег. Когда геймер понял, что его обманули, он обратился в милицию. В ГУВД напоминают, мошенники все чаще используют схемы с фиктивными гарантами при продаже игровых предметов. Поэтому любые сделки с виртуальным артефактами лучше проводить только через проверенные площадки со встроенной системой защиты продавцов и покупателей.
1: Погода на Компас FM.
0: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Витебске и Могилеве без осадков и до 17 тепла, в Минске дождь с грозой и 12 с плюсом. Завтра днем в Витебске без осадков и 22 с плюсом, в Могилеве возможен дождь с грозой и 26 тепла, а в Минске также возможен дождь с грозой и до 16 градусов выше нуля. Меня зовут Вера Светлова. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Радио «Компас FM».
1: Девушка Прасковья из Подмосковья с грустью и тоскою снова одна.
0: «Компас FM». Всегда по пути.
2: Цветут цветы, не я, не ты. Уже не можем их сорвать.
0: Вы слушаете «Компас FM».

реклама на Компас FM. Компас FM – это песни, с которыми всегда по пути. Это хорошие песни, у которых есть история. История одной хорошей песни. Узнавайте новое о любимой музыке каждый будний день в 18.20. А еще в выходные на Компас FM. Слушайте на 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

и, конечно, любимые песни. Компас FM. Всегда по пути. И на работу тоже. Слушайте «Утро Компас FM» с 7 до 11 в будни на 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Витебске и Могилеве без осадков и до 17 тепла, в Минске дождь с грозой и 12 с плюсом. Завтра днем в Витебске без осадков и 22 с плюсом, в Могилеве возможен дождь с грозой и 26 тепла, а в Минске также возможен дождь с грозой и до 16 градусов выше нуля. Меня зовут Вера Светлова. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Реклама на Компас FM.
1: Заработать молодежи легко. Есть свободное время. Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.

0: Это радио «Компас FM».
1: Около тебя мир зеленее, около тебя солнце теплее.
0: «Компас FM» всегда по пути.

Реклама на Компас FM. Радио Компас FM знает, как вы любите выходные. Для тех, кто ударно трудился всю неделю, каждую пятницу и субботу дискотека 90-х на Компас FM. Только любимые песни для хорошего настроения. Только песни, под которые хочется танцевать. Дискотека 90-х. Слушайте в пятницу и в субботу в 19:30 на Компас FM 102.5 FM в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске без осадков и 22 с плюсом. В Могилеве возможен дождь с грозой и 26 тепла, а в Минске также ожидается дождь с грозой и до 16 градусов выше нуля. Меня зовут Вера Светлова. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске без осадков и 22 с плюсом. В Могилеве возможен дождь с грозой и 26 тепла, а в Минске также ожидается дождь с грозой и до 16 градусов выше нуля. Меня зовут Вера Светлова. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске без осадков и 22 с плюсом. В Могилеве возможен дождь с грозой и 26 тепла, а в Минске также ожидается дождь с грозой и до 16 градусов выше нуля. Меня зовут Вера Светлова. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Это радио «Компас FM». «Компас FM». Всегда по пути.
1: Без тебя меня нет. Что это значит? Выключается свет. Что ты наделал?
0: Вы слушаете «Компас FM».